Ну, я слышал, что Матвея Сузистамбус вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву шире. Наверное, это изистия аэролокал. И были аэморг шире на кассе. А там морг шире. А у нас фир, как и не фатфат, и не ха, а там морг шире. Пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды друга из Гертанга, Белуга, а там морг шире селок на вимака. Уда лавост. Не то же, para muito carro B, depois estaria a moro, se não afetado. E não é uma canção moderna. E depois se der a